0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Яна купіла танк і на ім адправілася помсціць за мужа. Марыя Октябрская, механік, вадзіцель танка, баявая сяброўка. Пасля гібелі мужа ў жніўні 1941-га яна распрадала ўсе свае рэчы, але грошай не хапіла. Тады яна, выдатная вышывальшчыца, стала прадаваць свае работы і за 2 гады назапасіла неабходную суму, расказвае навуковы супрацоўнік Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея Святлана Саладкова.
2: Сабірае 50 тысяч рублей і хоча построіць на эти деньги танк. Она обращается к Иосифу Сталину, чтобы он оказал ей помощь. И через некоторое время танк ей был доставлен. Назвала она его «боевая подруга».
1: С мая 43-го яна стала вучыцца кіраваць танкам у Омскім танкавым вучылішчы. Усе экзамены здала на выдатна. Ужо ў кастрычніку таго ж года Марыя механікам-вадзіцелем змагалася на сваім танку. 18 студзеня 44-го ў баі пад Крынкамі Лёзненскага раёна яе танк знішчыў до 20 салдат і афіцэраў праціўніка і раздушыў 3 кулямётныя пункты. У гэтым жа баі снарад разбіў левы лянівец танка, была перабітая гусеніца.
2: Марія Васильевна Октябрьская вынуждена была выйти из машины и посмотреть, в чем причина. И в это время ее ранили сильно в голову. Она попала в госпиталь нашего Лёзна, который находился за вот нашим теперешним элеватором в лесу. И у нас есть воспоминания профессора, который говорил о том, что описывал, что попав туда, вот у нее были черные красивые волосы. Но находясь в этом госпитале, в нашем, ее волосы стали седыми. Практически там за сутки 2.
1: Ранение Марии было тяжкое и серьезное. Ее доставили в шпиталь у Смоленск. 15 соковика 44-го яна померла. 2 жнивня того ж года Марии Октябрьской присвоено звание Героя Советского Союза. Посмяротно. Яе прах пахаваны ля Крамлёўскай сцяны ў Смаленску, памятаюць аб героі і ў Беларусі.
2: В честь Марии Васильевны Октябрьской у нас названа улица. В Крынках установлен памятник. И работу краеведческую проводит там учитель белорусского языка и литературы Крынковской школы имени Михаила Тихоновича Лынькова, Сударикова Наталья Васильевна, которая также вот проводит интересные экскурсии, рассказывает о Марии Васильевне Октябрьской.
1: О простой жанчыне, якую война вымусила стать бойцом и героем у имя кахання и миру. Пакуль усё, до сустрэчы.
0: Дорогами перемоги на радио «Столица». Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Минском навуково-практичном центре хирургии, трансплантологии и гематологии поспехово провели складанейшую шматкомпонентную гибридную реконструкцию артерии ноги. Ее уникальность у выконании полного комплексу открытых и эндоваскулярных процедур под час одной операции. А это, в свою чергу, позволяет минимизовать хирургичную травму, скоротить час наркозу и снизить риски послеоперационных ускладнений. Правоохранники узмацнили контроль на автотрасах. Особовый склад дзяржаўнай инспекции Гомельско-Могилевской областей переведены на узмоцненный вариант несения службы. Для допомоги подразделениям Минской области накированы экипажи спецподразделения дорожно-патрульной службы «Страла». На особливом контроле месцы массового отпочинку и забавляльные объекты, которые працуют ночью. У приоритете своечасовое выявление нецвярозых и бесправников, спынение порушению мотоциклистами. 24-годовая іншаземка, что живе у Минску, стала ахвярой махляров. Нібыта оператор сотовой сувязи выманил у яе смс-код. Пасля лжеправоохранник поведаў, что особистые данные зломысники выкарыстоўвалі для открытия банковского рахунку для незаконных операций. Тому трэба задекларовать наявные. Так женщина передала 7000 долларов курьеру. За грошима по указанию махляров приезжал 22-годовый жыхар Минской области. Проводится проверка. У Столинском районе фестиваль объединил аматоров коней, спортсменов, заводчиков и туристов. Место притягнения агрогородок Кремль и сельгазпредприемство Полесская Нива. Уваход на мероприемство вольны. Гости могут увидеть лепших представников белорусской, запражной, тракининской и латвийской теплокровной пород. Познакомиться с достижениями селекционной работы и доведаться про традиции утримания и гадовли коней. У программе конно-спортивные споборницы, яркое шоу, кермаш с городом майстроу.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.

По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная облачность. У особных районах краткочасовые дожди и навальницы. Ветер порывистый, по полночи моцный порывистый. Температура по ветра до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня у день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Брест-Могилеве и Гомеле 21-23. У столицы до 21 без істотных ападкаў.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность. У особых районах краткочасовые дожди и наводнения. Ветер порывистый, по полночи мощный порывистый. Температура по ветру до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Брест-Могилеве и Гомеле 21-23. У столицы до 21, без истотных опасностей.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная облачность. У особных районах краткочасовые дожди и навальницы. Ветер порывистый, по полночи мощный порывистый. Температура по ветру до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Брест-Могилеве и Гомеле 21-23. У столицы до 21 без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Пелтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется электрогазосварщик пятого разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Rock Life, Scorpions, Get You Sting and Blackout. Что тычется песенного складу, то он у значной ступени абапирается на золотую эру 79-90-х годов. Чараду с 6 альбомов, які отримали множество золотых и платиновых узнагород. Але ж музыканты не просто отыграли старые хиты, але так само углушили у сет-лист некольки песен с нового на той момент альбома Sting in the Tail, что тлумачить под заголовок Get You Sting and Blackout. Вертаемся на концерт.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Беларуси працягваецца ліквідацыя наступстваў цыклону Прыска. За суткі зафіксавана амаль 500 падзенняў дрэў, больш за ўсё ў Мінскай, Гродзенскай і Віцебскай абласцях. У Нясвіжскім раёне шпіталізаваны пацярпелы ад урагану хлопчык. Энергетыкі працуюць кругласутачна. У Брэсцкай вобласці электразабеспячэнне адноўлена цалкам. У Гродзенскай завершаны работы на асноўных лініях. Ліквідуецца лакальнае пашкоджанне. На Міншчыне аднаўленне працягваецца. За минулые сутки у милицию поступило каля 300 поведомлений об звонках телефонных махляров. Первоважная большая злочинство попереджена. Зарегистровано 20 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Блокированы фишинговые интернет-ресурсы, махчимость платежов на 4 замежные платежные реквизиты зломысников. Правоохранники нагадывают, пропановы худкого заробку альбо набытию товару по заниженной цене у интернете связаны с рызыкой страты грошей. Беларусы заваявалі трэцяе золата на першынстве свету па сучасным пяціборгі сярод спартсменаў да 15 і да 19 гадоў. У змешанай эстафеце ў малодшай узроставай катэгорыі перамаглі нашы Клім Гнетчык і Аліса Квашнеўская. Раней Гнетчык і Алексей Каржавін выгралі мужчынскую эстафету Ю-15. А ў дзяўчат у гэтай відзе праграмы золата заваявалі Квашнеўская і Дар'я Федаровіч. Фестываль «Ватинанка», «Выбиванка», «Ажурный кот Новогрудка» протягивается сегодня в программе. Легкоатлетичный забег с финишем каля стен Новогрудского замка. А на центральную площадь города запрошает «Ажурный кот» у Новогрудку. Семейная программа с уделом артистов, музыкантов, акробатов, аниматоров живых скульптур. Зараз у Мінску 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворья. Ночью местами по полночи, а днем на большей части территории краткочасовые дожди, в особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью от 6 до 14 градусов тепла, днем до 23. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродні Витебску плюс 18-20, у Могилеве-Бресте 19-21, у Гомеле 21-23. У Мінску ночью без істотных ападкаў 10-12 тепла, днём до 20, невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

с волчком. А мне хотелось какой-нибудь блонди по пляжу бежать босичком. И мысль не глупая, вроде местами, что нас украшает труд.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Беларуси сёння дзень органаў дзяржаўнай статыстыкі, работнікаў і ветэранаў галіны з прафесійным святам павіншаваў прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэтым спецыялістам даверана важнейшая місія – фарміраванне інстытута кіравання дзяржаўнымі данымі. Як паведамілі ў Белстаце, сёння статыстычныя даныя збіраюць і апрацоўваюць 1700 чалавек. 93% супрацоўнікаў – жанчыны. Работники трех лясгасов Гомельской области, Ельского, Мазырского, Вопытного и Лельчицкого, ликвидуют лесный пожар, який узник у вынику переходу огню с территории Украины. Дякуючи тому, что назирание велось у постоянном режиме, реакция на трансграничный пожар была оперативной, означили у Минлясгасе. Подробности удокладняются. Особовый склад дзяржаўнай інспекцыі Гомельскай Магілёўскай областей у выходные пераведены на узмоцнены вариант ясенней службы. Для допомоги подразделения Минской области докираваны экипажи спецподразделения дорожно-патрульной службы «Страла». На особливом контроле места массового отпочинку и забавляльные объекты, что працуют ночью. У приоритете своечасовое выявление нецвярозых и бесправников, спынение порушению мотоциклистами. У Столінскім районе фестиваль об'єднав аматоров коней, спортсменов, заводчиков и туристов. Место притягнення – агрегородок «Ремель» и сельгазпредприємство «Полесская Нива». Гості могуть убачить лепших представников белорусской запрежной, тракининской и латвийской теплокровной пород. Ознайомиться с досягненнями селекційної работы, с традициями утримання и гадовли коней. У программе конно-спортивное споборництво, яркое шоу и кермаш с городом майстров. Зараз у Минску 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. Ночью местами по полночи, а днем на большей части территории краткочасовые дожди. В особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью от 6 до 14 градусов тепла, днем до 23. В областных центрах завтра в день чакается. У Гродні Витебского 18-20 тепла. У Могилеве и Бресте 19-21, у Гомеле 21-23. У Минску ночью 10-12, без істотных ападкаў, днём да 20. Невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Яна купіла танк і на ім адправілася помсціць за мужа. Марыя Акцябрская. Механік, вадзіцель танка, баявая сяброўка. Пасля гібелі мужа ў жніўні 1941-га яна распрадала ўсе свае рэчы, але грошай не хапіла. Тады яна, выдатная вышывальшчыца, стала прадаваць свае работы і за 2 гады назапасіла неабходную суму, расказвае навуковы супрацоўнік Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея Святлана Саладкова.
2: Сабірае 50 тысяч рублей і хоча построіць на эти деньги танк. Она обращается к Иосифу Сталину, чтобы он оказал ей помощь. И через некоторое время танк ей был доставлен. Назвала она его «боевая подруга».
1: С мая 43-го яна стала вучыцца кіраваць танкам у Омскім танкавым вучылішчы. Усе экзамены здала на выдатна. Ужо ў кастрычніку таго ж года Марыя механікам-вадзіцелем змагалася на сваім танку. 18 студзеня 44-го ў баі пад Крынкамі Лёзненскага раёна яе танк знішчыў до 20 салдат і афіцэраў праціўніка і раздушыў 3 кулямётныя пункты. У гэтым жа баі снарад разбіў левы лянівец танка, была перабітая гусеніца.
2: Марія Васильевна Октябрьская вынуждена была выйти из машины и посмотреть, в чем причина. И в это время ее ранили сильно в голову. Она попала в госпиталь нашего Лёзна, который находился за вот нашим теперешним элеватором в лесу. И у нас есть воспоминания профессора, который говорил о том, что описывал, что попав туда, вот у нее были черные красивые волосы. Но находясь в этом госпитале, в нашем, ее волосы стали седыми. Практически там за сутки 2.
1: Ранение Марии было тяжкое и серьезное. Ее доставили в шпиталь у Смоленск. 15 соковика 44-го яна померла. 2 жнивня того ж года Марии Октябрьской присвоено звание Героя Советского Союза. Посмяротно. Яе прах пахаваны ля Крамлёўскай сцяны ў Смаленску, памятаюць аб героі і ў Беларусі.
2: В честь Марии Васильевны Октябрьской у нас названа улица. В Крынках установлен памятник. И работу краеведческую проводит там учитель белорусского языка и литературы Крынковской школы имени Михаила Тихоновича Лынькова, Сударикова Наталья Васильевна, которая также вот проводит интересные экскурсии, рассказывает о Марии Васильевне Октябрьской.
1: О простой жанчыне, якую война вымусила стать бойцом и героем у имя кахання и миру. Пакуль усё, до сустрэчы.
0: Дорогами перемоги на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У натарыяльнай практыцы сустракаюцца сітуацыі, калі пры афармленні спадчыны грамадзянам застаецца не звычайная маёмасць, а бізнес або доля ці іншыя элементы ў ім. Працэдура атрымання спадчыны ў такім выпадку стандартная, але ёсць нюансы. Яна можа быць з даўгамі і крэдытнымі абавязацельствамі. Калі можна прыняць гэтую спадчыну, калі лепш адмовіцца ад яе ці атрымаць законную кампенсацыю, раскажа нотарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Таццяна Паўловіч.
2: Это в любом случае имущество. Соответственно, когда есть необходимость, а это не всегда. Ну, точнее, переход права собственности, он должен быть всегда. Естественно, наследуется бизнес сам всегда. То есть это доля в уставном фонде. Это имущество унитарного предприятия. Это может само унитарное предприятие, как имущественный комплекс. Это могут быть акции открытых акционерных и закрытых акционерных обществ. Следует помнить, что в отношении этого имущества работают все те же правила, что и при наследовании обычного имущества, но с рядом определенных нюансов. То есть на это имущество точно так же распространяется 6-месячный срок для принятия наследства и отказа от него. Здесь точно так же работают правила об обязательной доле, правила об общей собственности, соответственно. И, конечно же, когда мы говорим о бизнесе, то есть мы всегда должны помнить, что это не только прибыль, какого-либо коммерческого предприятия, но это вполне себе всегда могут быть и долги. Но не надо этого бояться, потому что наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах перешедшего к ним по наследству наследственного имущества.
1: Так само бизнес может переходить своякам або иншим особам по завещанию.
2: Так же, как и при наследовании обычного имущества, либо это наследники по закону в порядке очереди, установленном законодательством, либо это наследники по завещанию. То есть, да, бизнес тоже можно завещать. И, естественно, если мы говорим о машине, то, в принципе, это какое-то имущество, которое можно продать, которое можно управлять, и, соответственно, личность наследника здесь не столь важна. А заниматься бизнесом способен не каждый наследник. То есть у кого-то это получается лучше, у кого-то это получается хуже. И, разумеется, в таких случаях лучше, если ты хочешь сохранить свое детище, свой бизнес, то есть смысл составлять завещание. Но перед тем, как обратиться к составлению завещания, необходимо, опять же, очень внимательно перечитать устав, потому что очень часто, если речь идет, например, об обществах с ограниченной или с дополнительной ответственностью, то вполне себе условиями устава может быть предусмотрено, что включение в состав участников таких наследников возникает только при согласии всех остальных участников. Если все-таки вдруг какого-то согласия не достигнуто, то тогда такому наследнику будет просто выплачена действительная стоимость доли в уставном фонде. При этом с учетом сведений, которые будут отражаться в балансе. И не всегда в балансе это может быть плюс, то есть наличие прибыли.
1: Калі ў складзе спадчыны існуе маёмасць, якая патрабуе не толькі аховы, але і кіравання, то натарыус у адпаведнасці з заканадаўствам у якасці даручыцеля заключае дагавор даверанага кіравання гэтай маёмасцю.
2: Праблема всегда возникает тогда, когда умирает единственный участник какого-либо общества, являвшийся также и исполнительным органом этого общества, то есть директором, либо учредитель унитарного предприятия, который также выполнял функции директора этого унитарного предприятия. Вот в этом случае, конечно, бизнес – это не квартира, с которой ничего не происходит, по сути, такого страшного. То есть это живой организм, который должен продолжать развиваться и работать. Соответственно, в таком случае, когда у нас нет исполнительного органа, возникает необходимость назначения доверительного управляющего. То есть в этом случае нотариус в рамках принятия мер по охране наследства и управлению им может вполне себе заключить договор доверительного управления наследственным имуществом. То есть и, соответственно, предоставить доверительному управляющему право назначения директора такой организации. Следует помнить, что доверительным управляющим не могут быть лица из числа наследников. То есть не могут быть доверительным управляющим выгодоприобретателя. Это и есть наши наследники.
1: Яшчэ бывае, што памерлы сваяк быў аформлены як індывідуальны прадпрымальнік. Гэты статус не пераходзіць спадчынніку.
2: Вот в этом случае, конечно же, индивидуальное предпринимательство не наследуется. Наследуется имущество, наследуются долги индивидуального предпринимателя. Но по своей сути это осуществление личной деятельности, поэтому когда уходит из жизни индивидуальный предприниматель, то и прекращает существовать индивидуальное предпринимательство.
1: Такім чынам, відавочна, што ў выніку валодання нейкім бізнесам, юрыдычнай асобе і яго спадчыннікам патрэбна граматная кансультацыя спецыяліста, каб потым не ўзнікала цяжкасцей з яго перадачай у спадчыну.
2: І граматная кансультацыя, і я бы сказала, што гэта как раз такі такое від імущества, дзе сам собственник этого имущества на перспективу должен подумать о его судьбе, если он хочет дальнейшего развития этого бизнеса. То есть пересмотреть свои учредительные документы, устав, каким образом включаются наследники в состав участника, либо не включаются. То есть сам должен вот собственник озаботиться судьбой своего имущества при жизни.
1: Нагадаю, звертаться до нотариуса по пытаниях принятия спадчины або отмовы от яе варто на протягу 6 месяцев с момента возникновения такого права.
0: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимое. «Столица».